Стал шматтысячный рух, воинов целая рать. Можно помники сносить и брук, на камени разбирать. Кожный отчул, пришел его час, силы отдать боротьбе. Кто не с нами, той супрать нас, спевак был сам по себе.